батюшки Громенова видимай. Наши шмелодай отдяй, наши шмелодай нога надо, а не хат кармиш помчить, на угли баню поставить, ты садишься.